почувайте пісменьку неважке. Вбивайте ли ёж куно година, ваша игра на мало, али не фина. Вбивайте

0: тамбураше у том самбору. От оттого наше знаше заболише.
1: Бастримаше.
0: Бастримаше у том самбору. Ай, не буде тако, ай, цап.